носить. Между нами своя атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 15 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. Минск

mundo so they can mourn. Suis mes pas, je

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер слабый, температура воздуха составит от 10 до 18 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, кто даст бесплатные консультации и что может улучшать память.
0: Новости.
1: Власти Беларуси утвердили важнейшие показатели социально-экономического развития на будущий год. Соответствующий указ подписал глава нашего государства. В частности, необходимо достичь роста ВВП на уровне 102% к уровню этого года. Для этого предусмотрено увеличение инвестиций в основной капитал, также наращивание экспорта товаров и услуг. Документ предусматривает и увеличение доходов населения. Правительству поручено в течение 2 месяцев утвердить план социально-экономического развития на следующий год. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации сегодня. Акция приурочена ко Дню пожилых людей. Обратиться к специалистам в устной форме могут все желающие в первой половине дня. При этом обсуждения не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью и не требовать ознакомления с документами. Более подробную информацию можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания может вернуться в состав Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Энди Бёрнем. По его словам, официальный Лондон допускает такой шаг, если его поддержат жители страны. Правительство Соединенного Королевства изучает плюсы и минусы всех видов сотрудничества с сообществом. Напомню, Великобритания вышла из Евросоюза в 2020 году. Однако решение довольно неоднозначно сказалось на экономике и обществе страны. К новостям регионов. Минская и Ленинградская области намерены усиливать сотрудничество. Соответствующее соглашение подписали власти 2 регионов. Документ предполагает развитие взаимодействия до 2028 года за счет разных мероприятий. В Минобласполкоме отмечают, что торговля с Ленинградской областью расширяется. Показатель обмена товарами вырос примерно на 15% по итогам 7 месяцев года. Власти центрального региона уверены, что такую тенденцию можно усилить. И в завершение выпуска. Ванилин может улучшать память. Так считает группа ученых. Они проводили эксперимент на грызунах. У животных были нарушены циклы сна и бодрствования, что сказывалось на их умственных способностях. Однако исследователи выяснили, что прием популярной добавки уменьшал негативные последствия такого состояния. Например, у подопытных улучшалась работа нервной системы и мозга. Вместе с тем, ученые подчеркивают, аналогичное влияние ванилина на людей нужно доказать в новых экспериментах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Улетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7.09 в Минске. Минск, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, сегодня у нас особенный день. Мы уже перевернули календарь. На дворе октябрь.
2: И это «Минская волна». С вами опять же таки те, кто с утра пораньше проснулся, чтобы заряжать настроение. Женя Тихонов и Юлия,
1: конечно,
2: Умарова.
1: Конечно же, моя Юлия Умарова. Все уже дошла. В статусе 26 лет. Это, между прочим, знаете ли.
2: Я
1: она
2: уже
1: молодец.
2: Все поближе к 30-ке.
1: Я уж думал, ты не вернешься сегодня. И да, друзья, наша с вами осень продолжается, но она у нас особенное. Уютное, теплое, ну, потому что своя.
2: Октябрь — это вообще золотые листья под ногами, терпкий кофе, свитеры, в которые хочется закутаться. И это утро, которое может быть добрым, если начать, конечно же, его с правильного настроения.
1: Ну, а четверг — это день, когда до выходных уже и рукой подать. А вот первый день нового месяца — это как чистый лист для всех нас. Потому что, наконец-то, можно начать делать что-то хорошее, если вы все это время не успевали. Или просто наслаждаться тем, что есть, к примеру.
2: Здесь и сейчас. Сегодня не будем никуда спешить, просто чувствуем этот день теплый, осенний наш. Ой, я чувствую, как я сорвала голос вчера в караоке.
1: Значит, наверное, немного. Мы с тобой были в одном и том же караоке. Да, в общем, да. Пусть этот день будет мягким, как все, что вам нравится, и теплым, как ваши любимые объятия.
2: Минск, с первым днем октября. Пусть он будет действительно вашим самым лучшим началом и продолжением этой осени. Поэтому узнаем теперь у синоптиков, будет ли он еще и прохладно-осенним.
0: Погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Максимальная температура воздуха днем составит от 16 до плюс 21.
2: В столице ожидается также переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха утром от 7 до 10, днем до плюс 19.
1: Ну, в принципе, по прогнозам-то оно бабье лето, как оно есть, да? То есть,
2: бабье не дедья.
1: Ну, все нормально, как бы. Вроде тепло, но вот что-то мне это молоко за окном совсем не нравится. Silent Hill на минималках
2: вообще,
1: у нас
2: сегодня. Вообще, что-то Рябов все-таки там не договорился с этим бабьим летом.
1: Либо
2: как-то что-то у него пошло не так.
1: Либо что-то не договаривал.
2: Либо не
1: договаривал. Главное, что мы здесь, Юлия Марова, Женя Тихонов, на волне 97.4 FM, говорим, что будет конкретно по полочкам.
2: Делимся планами и говорим, что сентябрь ушел, октябрь в деле, и что он с собой несет в первый день, узнаем под конец часа. Конечно же, с нашим гороскопом на удачу.
1: А также расскажем, куда можно сходить в эти выходные, чтобы скрасить свой досуг. Планируем выходные в середине этого часа.
2: И также помечтаем о башне, о Париже и о том, чтобы нас никто ниоткуда не просил выйти. Как-то случилось, между прочим, с директором управляющей компании Эйфелевой башни.
1: Ну что ж, час обещает быть интересным, о, да, насыщенным, ну и, конечно же, музыкальным. И да, кстати, музыка для всех нас сегодня.

0: Разбор полетов.
1: Время, друзья, раннее в эфире шоу, которое могло бы называться «Пока все спят» вместо улетного
2: пока
1: утра.
2: «Пока все спят дома».
1: 7 часов 20 минут утра. В Париже уже кто-то собирает свои вещички. Причем не туристы с сувенирами, а директор управляющей компании «Эйфелевой башни».
2: Да, Патрик Бранко Рювио, Рювио, точнее, вот сложно мне с этими французскими именами и фамилиями, объявил о своей отставке. И знаете почему? Ни кризис, ни протесты желтых жилетов, ни голуби, испортившие очередной пикник. Все на самом деле куда изящнее.
1: Да, в начале сентября сотрудниц башни попросили покинуть рабочие места на время визита монахов индуистской организации. Да, мы, видимо, своим присутствием оскорбляли строгие там какие-то моральные устои гостей.
2: В общем, персонал решил обидеться и устроил забастовку. Мэр Парижа устроил расследование, да. А директор, ну, на самом деле, устроил себе классическую отставку. То есть вот такая вот французская драма у нас получается. Три акта, балкон, и никто из воды сухим по итогу не вышел.
1: А комментарии нашего парижского корреспондента Жана Пьера вообще удивляют. Представляете, приходишь на работу, тебе говорят: мадам, выйдите, пожалуйста, из своей же башни. У нас тут духовность. А потом директор выходит уже из своей должности. Симметрично, да, получается?
2: Ну, получается, что так. А туристы, кстати, ничего и не заметили, если вы могли подумать, что это как-то на них повлияет. Нет, ни в коем случае. Они и так думали, что Эйфелева башня — это аттракцион, где нужно просто стоять в очереди и страдать. Mm-hmm. Ну, как обычно, мы в очереди за кофе, когда очень сильно хотим. Так что для них ничего по факту не изменилось.
1: Ну, а вот для страны что изменилось? Директор ушел, сотрудницы вернулись, монахи, надо полагать, тоже, а башня стоит. Ей-то что, она же железная.
2: Ну, да, получается, что так. И если сегодня на работе вас попросят выйти из кабинета, то уточните, а надолго ли это нужно сделать? И а проверьте свою половую принадлежность на всякий случай. Ну, а что, знаете, бывает всякое.
1: Это точно. Поэтому, друзья, желаем хорошего дня, утра без турбулентности. И пусть вам во всем сегодня сопутствует зеленый свет.
2: Ну и, конечно же, наша музыка.
0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: Мам, пап! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Саш, на связи.
1: Алло!
2: Ну что ж, до выходных у нас осталась всего лишь одна маленькая пятница, ну и, конечно же, весь четверг. Лучше. И, Юль, ты уже придумала, куда себя на выходных деть? Или опять суббота начнется? А может, просто поспим?
3: Ой, слушай, не начинай, я в процессе, вариантов куча, я теряюсь, сориентируюсь.
2: Ну, я думаю, что не одна ты такая, в любом случае, каждый из наших слушателей думает, а что вообще делать на выходные?
3: Да, они-то приближаются.
2: У нас есть на самом деле несколько моментов, точнее, три момента. Ну, и все они находятся в Минске, поэтому ехать никуда не придется. Первое, выставка «Страна мини на независимости 25». Mm-hmm. Это тот самый музей-миниатюр, потому что там вся Беларусь вот только маленькая, да, то есть замки, усадьбы, костелы, все, что мы обычно видим на открытках, но вот главное, что почти что уменьшается
3: ладошку. Я поняла, да, все вижу и в рекламах, и афишах, но никогда идти не могу. Mm-hmm. Это же там, где можно за один час объехать всю страну и не потратить бензин, вообще ноль копеек.
2: Это да, там, между прочим, есть еще и VR-зона, так что можно не только посмотреть, но и, скажем так, залезть внутрь.
3: И да, пощупать вот,
2: представляешь,
3: все, да?
2: Ну, пощупать, наверное, не очень получится, по рукам надают, но все-таки.
3: То есть, аккуратненько.
2: Представляешь, вот ты стоишь возле миниатюрного замка, надеваешь шлем, и по факту у тебя вот такое погружение идет.
3: Я уже в предвкушении, Жень, но это же не все еще что-то происходит в Минске.
2: Слушай, ну, конечно же, не все, это в конце концов столица. Второе, это вот прямо то, что меня цепляет. На Энгельса 20 есть арт-гостиная «Пионер», выставка «Цветотерапия энергии цвета». Работает она, по факту, каждый день с 10 утра до 10 вечера. И, внимание, вход туда свободный, что очень радует.
3: То есть можно просто зайти, посмотреть на цвет, а тебе станет легче сразу же? Без записи, без билета, без здравствуйте. Я по записи, да, я по талону.
2: Да, и вам никто не скажет, ой, а у нас обед, вообще мы не работаем.
3: Прекрасно. Вот это я люблю, когда не надо нигде подстраиваться.
2: Вот на самом деле, когда вот такая погода у нас на дворе, вот, то есть прохлада такая осенняя, кажется, это просто на самом деле спасение для каждого из нас, потому что зашел на полчаса, и как будто для тебя включили солнце, которого маловато.
3: Конечно, за чужое электричество. На чужое электричество можно прийти, да.
2: Все свое, Юленька, все свое.
3: Слушайте, ну а если мне хочется, например, не расслабиться, наоборот, чтобы там мурашки по коже пошли. Вот так.
2: Ну, в таком случае тоже есть для тебя вариант, потому что у нас музей великой истории, точнее, великой истории Великой Отечественной войны на Победителей 8. Ну, на самом деле, это не просто музей, это крупное собрание военной истории. Огромнейшее, оно работает с 10 до 18. Единственное, что выходной понедельник, но мы же не на понедельник,
3: ну,
2: это
3: конечно,
2: все планируем, ладно? Так, там тоже есть VR, но он не для развлечения, он, скажем так, для того, чтобы прочувствовать по-настоящему эту историю.
3: Погрузиться в эту атмосферу, да? Ну, в общем-то, это совсем другая история. А чтобы, вот, например, остановиться и подумать, да, есть тоже вариант уехать за город.
2: Ну, к примеру.
3: Я его, например, выбираю.
2: То есть один из вариантов не подошел все-таки, а я старался.
3: Может, кому-то подойдет, я уверена, три совершенно разных выходных на выбор. Миниатюры и VR, цвет и легкость или история и глубина. Осталось только выбрать свое настроение. У меня настроение, вот цвет настроения желтый. Хочу уехать в лес, ходить, дышать и ни о чем не думать.
2: Ну, это твое право.
3: А у тебя какие планы?
2: А на самом деле я тоже уезжаю из города.
3: Но
2: я еду к маме, это другое. В любом случае, дорогие друзья, если у вас нет таких планов, как у нас с Юлей, можете воспользоваться одним из пунктов, которые мы предложили. Главное, что, наверное, пожалуй, это не стоит терять выходные. В конце концов, это наша жизнь.
3: Да. Как бы вы их ни провели, главное, да, насыщайте, проводите их, ну и придерживайтесь нас поближе волны 97.4 FM. Мы еще подскажем, как день сегодняшний прожить. Конечно же, с помощью гороскопа.

0: Гороскоп на удачу.
1: А мы тем временем продолжаем наше неспешное улетное утро. Mm-hmm. Вместе вливаемся в рабочий день четверга. И у каждого знака зодиака сегодня особая миссия.
2: Так.
1: Сейчас наш гороскоп расскажет все и про всех.
2: И начнем по традиции с овнов. День предлагает вам остановиться и услышать себя. Тишина сегодня может дать больше, чем активные действия.
1: Тельцы, день располагает к неспешным делам.
2: Так.
1: Заботе о теле и пространстве вокруг.
2: Близнецы, день благоприятен для общения, в котором важны не слова, а смыслы. Позвольте себе не спешить с выводами, истина проявится сама.
1: Ну пока три из трех такие глубинные, такие
2: да.
1: осознанные.
2: Так а что еще делать в туман такой?
1: Ой, точно.
2: На работу,
1: Раки,
2: что ли, ехать?
1: Главное не заблудиться. Раки, день помогает наладить контакт с близкими и услышать то, что раньше оставалось между строк.
2: День подсказывает львам, что не обязательно доказывать свою силу, чтобы быть сильным.
1: Это правда. А вот девам гороскоп подсказывает, что хорошее время у них для планирования, анализа и даже спокойной работы.
2: О.
1: Малые шаги сегодня особенно эффективны.
2: Даже спокойной работы. Зная всех дев, это абсолютно беспокойные
1: люди.
2: Ну, они
1: сегодня выходные просто.
2: И на самом деле, если уж они нервничают на работе сами, значит, нервничают абсолютно все. Для весов возможны приятные моменты, связанные с творчеством, красотой или вдохновляющим общением.
1: Надо.
2: У тебя что-нибудь из этого происходит сегодня по планам?
1: Да, у меня вазы переполнены цветами, поэтому я цвету и пахну.
2: Молодец.
1: Ну, а это ли не красота? И вдохновение. В общем, скорпионы, у вас сегодня хорошее время для внутренней трансформации и честных выводов.
2: Так.
1: То, что вы осознаете сегодня, станет важной точкой роста.
2: Для стрельцов сегодня хорошее время для размышления. Ваш внутренний оптимизм сегодня особенно устойчив.
1: И вы стоите ровно на двух ногах. Козероги, спокойствие и последовательность помогут вам сохранить энергию этого дня.
2: Это хорошо, коротко, но ясно. Для водолеев звезды советуют не спешить делиться мыслями. Сначала придать им форму. Хотя бы напишите на бумаге или, ну, не знаю, там, в заметках сообщений, потому что мысль неоформленная теряется, она не существует.
1: Любое обрамление пойдет вам на пользу.
2: Именно.
1: И рыбы, доверьтесь своему внутреннему голосу. Он сегодня особенно точен и не подведет.
2: Ну что же, сегодня очень какой-то такой гороскоп, направленный внутрь каждого знака зодиака.
1: Мне нравится начало октября.
2: Возможно, это именно сегодня повод у нас подумать, немножечко расставить приоритеты по-другому и прожить этот месяц так, как не то, как вы хотите, а скорее то, как требует ваша душа. Иногда это бывают разные вещи, но все-таки. Что требует наша душа сейчас, Юленька?
1: Требует наша душа новостей. Уже целый час мы тут болтологией занимаемся, а Екатерина Гунько с минуты на минуту появится в нашей студии и все разложит по фактам.
2: Но сначала небольшая рекламно-музыкальная пауза на МВ-радио для того, чтобы мы не скучали. Всем еще раз доброго
1: утра. Доброе утро.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 5 до 9 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 7.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как защитить себя от вирусов и что нужно знать путешественникам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Александр Лукашенко отметил, что в основе национального культурного кода белорусов лежит уважение к старшим. Глава государства подчеркнул, что эти люди выстояли в годы суровых испытаний и заложили фундамент развития современной Беларуси. Глава государства заверил, что благополучие пожилых граждан останется одним из ключевых приоритетов социальной политики. Президент пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и счастья. В Минске сегодня пройдет заседание Совета министров союзного государства. На повестке 15 вопросов. Среди ключевых тем будет обеспечение равных прав граждан Беларуси и России. Документы затем представят президентам двух стран. Высший госсовет планируется в декабре. Сторону Беларуси возглавляет премьер-министр Александр Турчин. Основные функции органа – это разработка общей политики, формирование единого экономического пространства и координация финансовой, налоговой и торговой политики.
0: К новостям в мире.
1: Италия продлила контроль на воздушных и морских границах с Испанией еще на 15 дней. Причина – ситуация с мигрантами в испанском эксклаве Сеута. Решение принято для усиления защиты европейских границ и предотвращения террористических угроз. Италия уведомила Еврокомиссию и глав МВД стран Евросоюза. Напомню, контроль был введен 1 августа после проникновения в Сеуту около 72 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство из них вернули обратно. В Беларуси наблюдается осенний подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным областного центра гигиены и эпидемиологии, грипп пока не регистрируется. Преобладают риновирусы, также встречаются аденовирусы и боковирусы. На Минщине уже началась вакцинация против гриппа. Бесплатно прививают людей из групп риска. Остальные могут привиться платно. Вакцинацию также можно пройти по месту работы за счет нанимателя. И в завершении выпуска виза в Египет подорожает до 33 долларов с 1 января будущего года. Об этом предупредили в Республиканском союзе туристических организаций. Это уже второе подорожание менее чем за год. Прошлой весной стоимость подняли с 25 до 30 долларов. При этом при прямом перелете в Шарм-эль-Шейх на отдых до 15 дней можно получить бесплатный синайский штамп. Египет остается популярным направлением у белорусов. В прошлом году его посетили почти 113 тысяч человек.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна!
4: Добрейшее!
3: 8 часов на Минской волне. С вами Юлия Умарова и Женя Тихонов.
4: Это мы.
3: И это наш четвертый рабочий день на неделе. Но, как говорил один известный персонаж, а нам все нипочем. Тем более, что у нас для вас есть отличная новость, которая поможет продержаться до конца недели. Готовы?
4: Ну, давай.
3: Впереди еще много хорошего. Например, что завтра пятница.
4: Опа как.
3: Танцуй, танцуй, Женя.
4: Уже виляю, сижу. Хорошо,
3: да, так что заряжаемся этим приятным известием и потихоньку входим в рабочий ритм. У нас обязательно все получится, ну а мы вас будем проводить еще 2 часа.
4: Да, поэтому не переключайтесь, мы остаемся здесь, в этом теплом эфире, где можно ничего не решать и не смотреть за окно, где туман набирает обороты, где можно просто на самом деле смотреть и видеть, как плавно начинается этот день. И на самом деле слушать музыку, потому что она не требует никакого ответа. Она
3: это
4: просто
3: правда.
4: Есть, да.
3: Она также есть, как и наши планы, которые, между прочим, одобрены лично нами, котом и галчонком. И первым пунктом в нем значится игра.
4: Нет, не значится игра в нем первым пунктом.
3: Почему? Миленько. Мы не будем играть в этом
4: значится
3: части?
4: Распределение, кто из нас сегодня кот, а кто галчонок.
3: Тогда я буду мамой дяди Федора.
4: Ладно, хорошо. Я, пожалуй, буду просто шариком со своей фотоохотой. Ну, в общем, и правда, потому что фотоохота нас еще ждет в рубрике «Шифр-работ». Это будет первый шифр-работ в этом месяце, поэтому внимательно следите за Инстаграмом. В конце часа мы с вами обязательно разыграем билет в виртуальную реальность.
3: А также обсудим новость, что в Германии молодежь массово сжигает призывные уведомления. Переведем в середине часа, так сказать, 451 градус по Фаренгейту на немецкий и разберемся, в чем вообще причина бунта.
4: А также, поскольку у нас сегодня начало нового месяца, мы разберемся, какие праздники ждут нас сегодня, 1 октября. Поэтому открываем месяц на высокой ноте.
3: И продолжаем встречать четверг вместе. Октябрь, жги и зажигай.
4: На Минской волне, конечно же, 97,4 FM.

0: Бортовой журнал.
1: Новый месяц, новые поводы. И сегодня, пожалуй, мы повысим немножечко планку и выберем три праздника. Потому что тут, ну, на самом деле, не отнять, не убавить. Они важные, они нужные, и они заслуживают нашего с вами внимания. Поэтому полетели!
2: Так что, да, разминайтесь. Сейчас придется пригнуться в нашем лимбо. Итак, самый утренний повод будет таким. Международный день кофе.
1: О!
2: Аромат, вкус, бодрость. Да кому я рассказываю, да?
1: Ну,
2: кто
1: да.
2: нас слышит, да, те еще ранние пташки. В нем есть все в этом напитке, что поможет быть с утра в тонусе, особенно если вы вывернули его себе на белые штаны, когда еще и опаздывали. Знаете, вот ученые до сих пор спорят о пользе и вреде кофе. Мы спорить не будем, просто выпьем чашечку две, ну или 200, да?
1: Ну, как у кого получится.
2: У кого какие аппетиты, да.
1: Ну, в конце концов, кофе это уже признанный ритуал человечества на данный момент, и если он работает, то он нам нужен, определенно. Только, пожалуйста, не переусердствуйте, как и всегда, все хорошо только в меру. Сегодня мы вам разрешаем устроить, скажем так, неожиданный кофе-брейк. И если начальник спросит, а что это мы тут кофейничаем, то вы показываете на этот праздник и говорите, а мы празднуем.
2: Все.
1: Вместо того, чтобы ругаться, давайте лучше присоединяйтесь.
2: Да.
1: Кстати, вам какой?
2: Да-да-да.
1: Гениально.
2: Идем ко второму празднику, без которого радио сложно представить. Это Международный день музыки. Сколько существует музыка, сказать сложно, но, видимо, столько, сколько человечества за это время появилось огромное разнообразие жанров. Поп-рок, классика и так далее. Но что бы вы ни любили, если оно вас мотивирует, то оно ваше.
1: Вот на самом деле я не совсем понимаю вот эти вот целые войны, что, мол, тот жанр плох, этот еще хуже. Слушайте, давайте мы вне этих конфликтов будем. Не слушайте вы эти разговоры. Лучше наслаждайтесь музыкой, живите. И, кстати, поздравляем всех музыкантов, которые
2: конечно,
1: именно создают музыку. Или точнее даже больше приводит ее в наш мир. Вот именно так. Они больше как проводники. Так что, Юленька, и тебя тоже в каком-то числе.
2: И тебя с праздником. Всех наших даже слушателей с праздником.
1: Всех, кто слушает,
2: да,
1: всех, кто делает, всех с праздником.
2: Кто каким образом относится к этому? Да все, да я не знаю даже человека, который не относился бы к музыке. Хоть никак. Даже если пусть он говорит, я не люблю музыку, я там условно люблю стихи и эти книги, да, слушать.
1: Да, ради
2: все
1: бога.
2: Равно,
1: не вопрос.
2: Все равно мы периодически встречаемся с музыкальными какими-то сюжетами.
1: Кстати,
2: поэтому, да.
1: Дорогие друзья, это если у вас есть какой-нибудь любимый трек или направление, а скиньте послушать чего-нибудь нам Viber, Telegram 8-29-10-10-307. Мы тоже за то, чтобы расширять наши музыкальные предпочтения и знакомиться с тем, что нравится вам.
2: Да, и познакомим вас еще одним праздником на сегодня. Он семейный. Международный день пожилых людей.
1: О.
2: То есть бабушек, дедушек и всех, кому уже немного за 25. Иногда мы не можем понять старшее поколение, другие понятия в жизни, другой опыт, да и объем сил очень разный. Иногда это служит причиной даже разрывов.
1: Но на самом деле, давайте договоримся, что мы с вами добряки не в себя и так делать не будем. Не будем разрывать связь между поколениями.
2: Ни в коем случае.
1: Мы лично уважаем старшее поколение за то, что они дали будущее нам. Поэтому, если здесь люди, которые причисляют себя к пожилым, ну, как
2: опытные
1: мы поняли,
2: есть тут?
1: Как мы поняли, Юлька уже тоже считает себя в их числе. На самом
2: конечно.
1: Деле это неправда. Большое спасибо вам за опыт, за ваши труды, за то, что мы можем идти по вашим стопам. Ну, а теперь отдыхайте.
2: Спасибо,
1: теперь дело...
2: я пошла пить кофе.
1: Теперь дело за молодым поколением, то есть за нами.
2: Да, друзья, всех с праздниками, какими бы они ни были на сегодня, ну, вот такие, принимаем их и проживаем. Ну, а также еще и слушаем музыку на МВ-радио. Всем доброе утро.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
6: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
7: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
6: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
7: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
6: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: И раз уж мы начинаем по последнее время вопросом к нашей аудитории, в том числе к тебе, Юленька,
2: давай,
1: то вопрос у меня есть. А что ты делаешь, когда получаешь письмо, которое тебе не особо нравится?
2: Я все храню, понимаешь? Все квитанции, все чеки. А вдруг что? А вот ко мне пришли счетчики проверить, за воду там какие-то переплаты были, а я показала, а мне пересчитали, и потом эту разницу вернули.
1: Вот это ошибка подход человека была. За 26 лет уже, на самом деле, это хорошо. Ну, на самом деле, вот что можно сказать, ты явно не немецкий подросток, потому что эти ребята, они рвут, жгут, а некоторые, видимо, особенно голодные, сжигают, точнее, съедают письма. Представь себе.
2: Съедают? Их не кормят? Повестки?
1: Ну, получается, что да. Ну, может, там еды нету, не знаю. В Германии молодежь массово сжигает призывные уведомления. Акции прошли более чем в 100 городах страны. Так они протестуют против воинского призыва и возможного возвращения обязательной службы.
2: Они в курсе, что это надо делать только на Новый год и под бой курантов?
1: Ага, и с определенным напитком, я так понимаю, да?
2: Да, и желание там загадывать.
1: До Нового года еще дожить надо.
2: Да, знаешь, протест против плохого, это уже хорошо, хоть какая-то позиция. Раньше они просто молчали, да, в своих тиктоках, а теперь хотя бы что-то делают руками.
1: Ну, тут я с тобой соглашусь, однако не задача. Пока они жгут бумажки, герры из Германии все равно решают все за них. Ну да, сожжешь ты повестку или съешь ее, ну и что, призыв ты от этого никуда не исчезает.
2: Да, то есть это такой символический жест, красивый, громкий, с огоньком, но на решение сверху абсолютно никак не влияет.
1: И я к тому же склоняюсь. Допустим, в Берлине сидят дяди в костюмах и решают, нужна обязательная служба или нет. И по факту им абсолютно все равно, сколько повесток сгорело в 100 городах. Они смотрят на другие цифры, на бюджеты, на планы НАТО, на требования из океана, ну и так далее.
2: А подростки думают, что если они дружно что-то сожгут, то их услышат. Мило, наивно, да? Ну, опять же таки, мило.
1: Да, причем заметь, что это же не протест против войны как таковой.
2: Да.
1: Это протест против того, чтобы их забрали лично. Пусть воюет кто-то другой, думают они, а я просто хочу дальше сидеть в инстаграмах.
2: А от этого язва не появится у вас и гастрит. Ну, другие там будут симптомы. Но логично, в принципе, немецкая молодежь выросла в комфорте. Им рассказывали, что армия — это прошлый век, что главное — толерантность и самореализация. А теперь оказывается, что за комфорт надо платить. И платить не деньгами, а собой.
1: Да, и вот тут, наверное, здесь самый интересный момент. Все эти годы им говорили, будьте мягкими, будьте удобными, не напрягайтесь. А теперь те же самые люди говорят, а ну-ка быстро в строй. И подростки такие, стоять, нас об этом не предупреждали. Это что вообще такое?
2: В общем, жгут они повестки или едят. Результат один, решат за них все, потому что когда ты привык, что за тебя все решают, однажды за тебя и опять же таки решат, и это. Только в отличие от них у нас есть своя голова и своя земля. Мы сами решаем, как нам жить, и не нужно жечь никакие бумаги для этого, чтобы понимать.
1: Ну, на самом деле, мы с вами пока что единственное, что сейчас делаем, так это немножечко прожигаем время в ожидании нашей игры, нашего шифр-работа. Конечно же, поэтому небольшая затравочка. Уже забегайте в наш инстаграм, как те самые немецкие подростки. Но главное, следите за тем, какой шифр у нас будет в ближайшее время. Ну а пока музыкальная пауза на МВ-радио.

0: Шиф работ.
1: В нашем городе, в Минске, всегда есть чем заняться. Мы уже выдали примерные маршруты, куда можно сегодня, когда можно сходить на выходные, где провести время с семьей. Но если и этих пунктов маловато, то всегда есть еще один маршрут запасной.
2: Один проверенный, да, даже не запасной, а основной маршрут, куда мы сегодня разыграем сертификат, это клуб виртуальной реальности VRLife. Друзья, VRLife — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VRLife можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: И, между прочим, сегодня шифр у нас будет немножечко связан с виртуальной реальностью, хотя, может быть, и с настоящей реальностью.
2: Да.
1: А кто его знает? Для того, чтобы с этим шифром познакомиться, забегайте в наш Instagram. Там вы найдете определенную историю и попытайтесь угадать, что за фильм сегодня мы изобразили. Небольшая подсказка. Это тот самый фильм, где мистер Андерсон ловко уворачивается от пуль, а возможно даже в первой части от обязанностей. Как только у вас появятся ваши личные догадки, присылайте их на Viber Telegram 8029-1010-307. Сегодня человек под номером 26 получит приз. Подарок.
2: Все, осталось вспомнить, кто такой
1: мистер Андерсон.
2: Да. И вообще, Жень, положи на место ложку. Не пытайся ее согнуть.
1: Она гнется?
2: Не все, не трогай.
1: Ложки нет. А наши правила остались.
2: Какой ответ? Пишите.
1: Пишите обязательно. Ну а мы пока прерываемся на небольшую музыкальную паузу и дадим вам время на подумать. Кстати, какую таблетку бы выбрала? Красную или синюю?
2: От головы.
1: Угу.

0: Шифра бот.
1: 8:48. Следим за временем, за вашими ответами, да, которые вы присылаете. Мы даже подспустили очки черные, дабы увидеть все скрытые и нескрытые ваши мотивы.
2: Вот даже интересно, Алексей, номер которого заканчивается на 1725, когда-нибудь верил в судьбу? Ладно, слишком много мы ходим вокруг да около. Я не настолько темнокожий и лысый для того, чтобы такое спрашивать, и тем более не просить принимать какие-то там таблетки синюю или красную. Все угадали правильно абсолютно, потому что все лежало на поверхности. Мы решили в четверг, особенно в первый день нового месяца, не особо сильно заморачиваться и вас не дурить. Сегодня,
1: кому
2: конечно же,
1: надо?
2: был загадан фильм «Матрица». Именно так.
1: Да, именно так. И сегодня победил Алексей. Последние цифры номера мы уже
2: 25,
1: сказали.
2: 2517.
1: Алексей, вы забираете подарок, а именно сертификат в клуб виртуальной реальности VR Life.
2: VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А. И я почему-то уверен, что Алексей после этого похода в VR Life точно будет знать кунг-фу.
1: Алексей, как сходите, обязательно расскажите, как там провели время. Ну а мы, друзья, уже уходим на небольшую музыкальную паузу, потому что ожидаем в гостях Екатерину Гунько со свежим выпуском новостей.
2: Поэтому не переключайтесь, дальше будет музыкально и информативно.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и какой футболист завершил карьеру.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко отметил, что Минск высоко ценит курс Пекина на поддержание глобальной стабильности. Глава государства подчеркнул, что отношения двух стран находятся на высочайшем уровне. Растет товарооборот, расширяются инвестиции, реализуются проекты в промышленности. Президент пожелал китайскому лидеру здоровья, а народу Китая счастья и процветания и пригласил коллегу посетить Беларусь с официальным визитом в следующем году. В Беларуси с 1 октября изменился порядок приема электронных документов. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Теперь ведомство откажет в приеме, если документ подписан незаконным или уполномоченным представителем плательщика. Так, например, руководителю организации подтверждать полномочия не требуется, а представителю достаточно один раз предоставить подтверждающий документ. Однако, также отказ поступит при нарушении тайны ключа электронной подписи или при подаче декларации за период, который уже проверяется.
0: К новостям в мире.
1: В США аннулировали более 250 тысяч виз с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом рассказали в Госдепартаменте. Там отметили, что каждое решение о выдаче визы касается национальной безопасности, а виза в США – это привилегия, а не право. Кроме того, Вашингтон ввел визовые ограничения против ряда должностных лиц Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу, подозреваемых в коррупции и поддержке наркотрафика. С приходом осени на дорогах частым гостем становится туман. Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть предельно внимательными. Видимость может падать до 100 метров. Автолюбителям рекомендуется выбирать скорость, позволяющую остановиться в пределах обзора, увеличивать дистанцию в 1,5-2 раза и использовать только ближний свет и противотуманные фары. Маневры следует выполнять плавно, без резких движений. При полной потере обзора нужно включить аварийную сигнализацию и переместиться на обочину. И в завершении выпуска капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду покинул национальную команду. Об этом он сообщил в социальных сетях. Причиной стало решение главного тренера не включать его в состав на матч с Данией. Ранее Роналду не попал в стартовый состав на игру с Норвегией. После пресс-конференции тренера и разговора с президентом федерации футболист уехал в Мадрид. Он пообещал позже рассказать о причинах ухода из сборной и подчеркнул, что всегда был предан ей. А матч Дания-Португалия состоится 1 октября в Копенгагене.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Удачная посадка.
4: Итак, друзья, мы уже входим в наш последний час эфирного «Улетного утра».
5: Уже анонсировали то, что удачная посадка будет. Доброе утро.
4: Да, мы все заслужили этот день, этот четверг, наконец-то. Правда, не потому что сделали что-то героическое, а просто потому что дотянули. И теперь можно немного расслабиться. И вот вам цифры, которые, кажется, объясняют про нас все. У 9 из 10 зумеров по статистике есть друзья, с которыми общение состоит только из мемов.
5: Подожди, как это только из мемов? То есть никаких «как дела», никаких «чего нового», никаких «давай встретимся». Просто вот мем отправил, получил, принял, все?
4: Да, при этом личной жизни они почти не обсуждают, новости тоже, а вживую могут вообще не встречаться годами причем.
5: Да, и самое интересное, наверное, следующее, что зумер в среднем отправляет друзьям 572 мема в год и получает 661. Я не знаю, откуда такая статистика.
4: Получает больше, чем отправляет на 89 мемов.
5: Подожди, это как получается? Как это градируется? Они же, получается, если общаются только мемами, то как один может получать меньше, а другой больше?
4: Ну, такая дружба в плюсе,
5: должна
4: понимаешь?
5: Быть цикличность мемов в природе. Как это работает?
4: Но у нас цикличность и гармония в эфире. Поэтому, друзья, у нас еще целый час впереди. И проведем его с нашими планами и, конечно же, с расстановкой всех дорожных ситуаций в городе.
5: Вот давай, наверное, с последнего и начнем, потому что с таким туманом, мне кажется, ситуация будет крайне неоднозначной. Да, поэтому давайте заглянем в дорожные карты Минска через один трек.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, внимание, 9 часов 11 минут. Водителям приготовиться, ну а пешеходам тоже ворон не считать, смотреть по сторонам.
2: Вот на самом деле, даже самая интересная ситуация в следующем, что она всего лишь оценивается по данным сервиса Яндекс.Пробки в 5 баллов, учитывая такой-то туман и некоторые условия с перекрытием.
1: Давай расскажем.
2: Поэтому, ну, в любом случае, ДТП у нас есть, начнем мы с них. Первое на юго-западе МКАДа в Сухарево. Также ДТП на Каменной Горке. На улице Притыцкого одно ДТП, проспект Пушкина и Жукова по одному ДТП и около площади Мясникова тоже одно ДТП.
1: Хватает, да. Хватает. Пробки и сложное движение, помимо этого, на Долгиновском тракте с ДТП Денисовская, Якубакула состоит. И, конечно же, напоминаем, что сегодня, 1 октября, в Минске ограничат движение транспорта с 8 утра до 2 часов дня. Проспект Независимости, туда входят Победители, улица Янки Купалы и Ленина.
2: С 15.00 до 23.00 проспекты Машерова и Победителей, улицы Янки Купалы, Сторожовская, Павлины Меделки, Нарочан, а также МКАД. Будут проблемы, так что будьте внимательны.
1: То, что будет после полудня, мы будем вас держать в курсе, это будет после. А пока вот, да, самые главные участки – это проспект Независимости и Победители. Лучше выбирайте какой-то альтернативный путь.
2: Ну, мы выбираем альтернативный путь от тумана к нашему утреннему солнечному эфиру. У нас остался последний час вместе с вами, и вот что мы заготовили на него.
1: Пробираемся сквозь него к двум трекам, которые определят судьбу под конец часа. Судьбу я имею в виду нашего эфира. С каким настроением мы уйдем в начало и приближение пятницы?
2: Да. И, конечно же, мы также еще и разыграем билеты в ботанический сад. Нас ждет целая кактусомания. Поэтому все ушки на макушке, вылетит и поймаешь, стартует через несколько треков.
1: Ну и, друзья, готовьтесь. Прямо сейчас звучит музыка на МВ-радио, а в студии двое. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Желаем вам бодрого утра.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, теплые деньки в Беларуси продолжаются аж до следующей недели. Да, у нас еще есть возможность посетить те места, которые мы хотели посетить, но внезапно не могли найти времени, ну или сил. Ну, к примеру, еще одну выставку в Ботаническом саду. Поэтому давайте сыграем с вами в рубрике «Вылетит и поймаешь».
2: Да, конечно, погода способствует тому, чтобы мы уже искали развлечения под покровом, ага. Да, чтобы было где свою голову от дождя спрятать. И вот если вы хотите увидеть в ближайшее время кактус размером с морковку, пушистые горки снежков и легендарную царицу ночи, то 3 и 4 октября Центральный ботанический сад приглашает на юбилейную выставку «Кактусомания». Вас ждут более 3000 редких растений со всего мира, экзотические суккуленты всех цветов радуги и советы от лучших коллекционеров Беларуси. Проведите выходные ярко на «Кактусомании» в Ботаническом саду. Категория, что немаловажно, 0+.
1: Вот и отлично, значит, всем дорога. Дорога открыта, ну и мы, конечно, готовы стать вашими проводниками. Для того, чтобы попасть туда с помощью МВ-радио, нужно сделать, на самом деле, не очень-то и много. Просто
2: всего
1: наслаждаться музыкой. Счета. Просто наслаждаться музыкой, слушать ее, но в то же самое время слушать внимательно, потому что где-то там, внутри треков, будет спрятана маленькая секретная фраза. Ваша задача — ее услышать и прислать ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Окажетесь первым и самым быстрым, самым точным. В таком случае билеты на «Кактусоманию» ваши. У вас есть досуг. Ура!
2: Все явки и пароли известны, поэтому остается только дождаться того самого момента, когда мы в прямом эфире объявим победителя.
1: Ну что ж, поехали. Небольшая пауза, но она игровая.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите reklama@mvolna.by.
11: Ой, кокос

0: встретит и поймаешь.
1: А знаете, друзья, осень умеет быть колючей, да, то дождь, то ветер, то настроение с утра сплошные какие-то иголки, но мы же не кактусы, правильно? Мы не колемся.
2: Говори за себя.
1: Мы лучше возьмем и сходим туда, Жень, где колючки — это искусство. Такое
2: именно
1: нам
2: так.
1: По душе.
2: Именно так. И главное, конечно, их не касаться руками, потому что,
1: смотреть
2: во-первых,
1: можно, трогать.
2: Трогать нельзя, потому что вы поймете, что ой, как остро, когда проколите палец, не дай бог. Поэтому, да, не вредите себе, лучше наслаждайтесь и не вредите кактусам заодно. Поэтому мы выбрали ответственного человека, того, кто оказался самым первым, да. Который оказался самым точным и отправил нам правильный ответ. Ей оказалась Юлия, твоя тезка, между прочим.
1: О, Юлия, привет, привет.
2: Но номер не твой, номер заканчивается на 46-42, у тебя другие цифры, я это точно знаю.
1: Все, Юлия, отправляйтесь туда, и пусть ваше настроение ни в коем случае там нигде не колет, не под...
2: Под
1: агрой.
2: Подкалывать можно.
1: Не под пальцем, нигде. 3 и 4 октября Центральный ботанический сад приглашает на юбилейную выставку «Кактусомания». Вас ждут более 3000 редких растений со всего мира, экзотические суккуленты всех цветов радуги и советы от лучших коллекционеров Беларуси. Проведите выходные ярко на «Кактусомании» в ботаническом саду. Юлия, проведите, пожалуйста.
2: Пожалуйста, ну, будьте Юлией. В общем, присылайте, да. Конечно, также еще ваши фотографии, потому что мы всегда любим, когда у нас идет обмен эмоциями. Мы хотим за вас порадоваться. Ну что же, мы проводим ярко наш последний час этого эфира и, конечно же, первый день этого месяца.
1: Первый день октября.
2: Поэтому, да, у нас есть для вас два трека, которые мы хотели бы вам представить, но об этом через несколько песен.
1: Не переключайтесь.

0: «Дачная посадка».
1: А давайте, друзья, помечтаем о том, что все важные звонки уже сделаны, письма написаны, а совесть чиста, как первый снег. Хотя нужно быть аккуратнее, да, совесть со своими чиста. Желаниями. Никакого снега не надо, вон и так там туман такой лебедкой лежит. В общем, о том, наконец, что где-то там в конце этой длинной недели нас ждет пятница. Давайте, друзья, оставаться с нами в «Удачной посадке», и сегодня будем мечтать по-крупному с песнями, которые мы для вас выбрали.
2: А главное вместе, потому что это, пожалуй, лучшее, что можно сделать сегодня. Но как мы уже и знаем, что выбор песни всегда за всеми
1: всегда
2: нами.
1: За слушателями.
2: Поэтому сейчас мы представим вам два трека, а вот голосовать за какую из них, это уже решать только вам. Сделать это можно в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в нашем Инстаграме в удобном опроснике. Со всех социальных сетей мы собираем выжимку и ставим трек, который набрал большее количество голосов.
1: Да, а вы, как вы уже и поняли, решающим звеном оказываетесь в этой цепочке непростой. Поэтому, друзья, на ваш вкус и цвет два трека, но их объединяет одна мысль.
2: Именно так, поэтому перейдем к прослушиванию.

0: Дима Билан, «Мечтатель». Я прямо замечталась. История этой песни сама по себе похожа на сбывшуюся мечту с отсрочкой. Билан посвятил песню тем, кто умеет и желает мечтать, несмотря на всю сложность и неоднозначность нашей жизни. Для четверга, я считаю, это идеальная песня. Она про то, что инаковость не приговор, если ты не один.
1: Именно так. Не одни. А мы не одни. Мы с вами на волнах 97.4 FM, и прямо сейчас мы делаем выбор. Но, с другой стороны, если одного кандидата мы внимательно выслушали, подержались за сердечки, пока послушали, немного подвигались так, то наш SMM-менеджер вообще даже глаза закрыла в этот момент. Настя, привет.
0: Улетела
1: тебе
0: в стратосферу
1: вот,
0: куда-то.
1: Да. Но, может быть, уже немного другие ритмы и другой исполнитель немного изменит ситуацию.
0: Сравним.
1: Давайте послушаем.

0: Алексей Чумаков, «Если хочешь, мечтай». Ну, по факту, это гимн для тех, кто дожил таки до сегодняшнего дня. Хочешь, если хочешь, мечтай. Если хочешь, лети. Если хочешь, забыть, забудь.
1: Это уже другая песня, нет, не возвращаемся.
0: Так что не будем грузиться вообще ни в коем случае, потому что четверг — это уже, ну, скажем так, на две трети пятница.
1: Клюет,
0: да, уже все есть, все, подсекаем. Поэтому мечтайте, летите, и главное, не забывайте, что завтра все будет лучше. Чумаков разрешил.
1: Так вот, вот с такого вот широкого жеста Чумакова, если хотите, то прослушаем эту песню целиком в полном метре через несколько минут. Но для этого вы знаете, что делать. Оставляйте свои голоса в Viber, Telegram 8029-1010-307.
0: Ну а дальше у нас трек Flashbacks, для того, чтобы мы успели посчитать голоса. Кстати, трек от нашего белорусского исполнителя.
2: Наши на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: 9:44, друзья, и вроде бы еще только четверг, начало этого дня, да, нам еще один круг надо дополнительно пробежать, чтобы оказаться в пятнице. Краски еще не все, но само желание нарисовать что-то лучшее, это достаточно, чтобы дотянуть до пятницы. Поэтому предлагаем сегодня помечтать с вами о том, что завтра последний рабочий день.
2: Да, но вот в каком ключе мы будем с вами мечтать? С разрешением мечтать или просто это делать? Мы выбрали все вместе с вами именно второй вариант. Просто мечтать, как Дима Билан сделал это в свое время.
1: Наслаждаться
2: этим днем, потому что, да, и правда, до пятницы уже совсем рукой подать. Мы уже входим в режим легкого расслабления. Неделя почти закончена. Однако, все-таки рабочие дела нас обязывают. С другой стороны, а кто мешает нам и работать, и мечтать одновременно?
1: Да никто. Будем это все совмещать. Ну и согласитесь, тоже своего рода мечта, которая вот-вот сбудется. Поэтому можно ради нее
2: что
1: и поработать.
2: Что, мы уйдем из эфира? Наконец-таки.
1: Нет, что выходные придут.
2: Именно так, поэтому давайте уже начнем предвкушать выходные и ближайший отдых. И, конечно же, просто давать себе легкий день. Четверг этого заслуживает, вы этого заслужите, и мы тоже этого заслужим. Поэтому, Юленька, айда за кофейком.
1: Айда за кофейком, друзья, тем более сегодня международный день кофе. Так что наслаждаемся, слушаем и проводим этот день с музыкой на МВ-радио.
2: Все, мы улетели до завтра, до 7:00 утра. Ждем всех и будем встречать пятницу вместе. Всем пока-пока. Хорошего дня, хорошего настроения.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Барбара Стрейзанд. МВ Радио. Look what you've done for me.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и какие новинки подготовил «Беларусьфильм».
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил президента Нигерии Бола Тинубу и народ страны с Днем независимости. Александр Лукашенко отметил, что Нигерия является давним и надежным партнером Беларуси. Он подчеркнул успешную реализацию масштабного проекта по механизации аграрного сектора. Глава государства заверил, что Минск открыт к расширению сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. Президент пожелал нигерийскому лидеру здоровья и успехов, а жителям страны – мира и благополучия. В Беларуси вступили в силу новые профессиональные стандарты для работников деревообработки. Соответствующее постановление утвердило Министерство труда и социальной защиты. Документ определяет трудовые функции операторов автоматических и полуавтоматических линий. В их задачи входит подготовка оборудования, управление и корректировка управляющих программ. Одновременно из единого справочника исключены прежние описания этой профессии.
0: К новостям в мире.
1: США объявили о начале реализации проекта по экспорту сжиженного природного газа на Аляске. Об этом заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Южная Корея в рамках торговых договоренностей инвестирует в американскую экономику 200 миллиардов долларов. Часть этих средств пойдет на строительство объектов. Американский лидер отметил, что благодаря этому США будут экспортировать около 4 миллиардов кубометров газа в сутки. Ранее Вашингтон и Сеул договорились о снижении пошлин до 15% в обмен на масштабные инвестиции. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 85-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска «Беларусьфильм» готовит несколько премьер. Министерство культуры приняло стратегию развития национальной анимации до 2030 года. Она предполагает рост объемов производства и переход к полнометражным фильмам и сериалам. Ближайшая премьера состоится 8 октября. Зрители увидят сериал «Волчок». В работе также полнометражные фильмы «Девочка и трактор», «Команда спасателей» и проект «Тайны Александрии».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 15 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ходе уборочной кампании и какая выставка проходит в Беларуси.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Кипра с Днем независимости. Глава государства отметил, что этот праздник символизирует борьбу за свободу и право на самоопределение. Беларусь, как и Кипр, выступает за уважение суверенитета и равноправный диалог. Александр Лукашенко подчеркнул, что дружеские отношения между народами будут укреплять доверие и расширять контакты. Президент пожелал жителям Кипра согласия, стабильности и процветания. В Беларуси накопали более 2 миллионов тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность – 460 центнеров с гектара. Сахаристость превышает 16%. Убрано более 40% площадей. В счет госзаказа поставлено 1 миллион и 340 тысяч тонн. Темпы уборки выше прошлогодних. Лидер по объему – Минская область. Здесь собрано более 800 тысяч тонн корнеплодов.
0: К новостям в мире.
1: Президент Южной Кореи заявил о необходимости военных реформ. По его словам, новые технологии, искусственный интеллект, дроны и роботы меняют характер войны. Власти планируют развивать беспилотные системы и обновить систему перехвата ракет. Оборонный бюджет на будущий год составит около 53 миллиардов долларов. К 2030 году в стране хотят построить атомную подводную лодку. Сегодня в Беларуси отмечают День пожилых людей. В Минской области на учете в органах соцзащиты состоит 283 тысячи граждан старше 65 лет. Среди них 113 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж. Самой пожилой жительницей региона 108 лет, она проживает в Борисовском районе. По всей стране организованы праздничные и спортивные мероприятия, встречи, концерты и акции поддержки старшего поколения. И в завершении выпуска вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» продолжает работу в Минске. Форум собрал представителей более чем 40 стран. Более 500 компаний демонстрируют разработки от микросхем до тяжелого машиностроения. Беларусь представлена кластером из 160 ведущих предприятий. Среди экспонатов техника БелАЗа на водородном и газовом ходу и передовая робототехника. В первый день подписаны ключевые соглашения между белорусскими и российскими предприятиями. Они станут основой для создания импортонезависимых производств.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 15 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, как работает микроволновка.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Внутри микроволновки живет невидимый волшебник – магнетрон. Он создает очень маленькие радиоволны или микроволны. Они не слышны и не видны, но умеют греться. Микроволны проникают в еду. Они заставляют молекулы воды быстро двигаться. Вода в еде начинает дрожать. От этого трения появляется тепло, поэтому еда нагревается. Микроволны отражаются от стенок камеры. Они не выходят наружу. Дверца с сеткой их не пропускает. Сетка – это как решетка, которая не пускает волны. Поэтому микроволновка безопасна, если дверца закрыта. Еще еда греется неравномерно. Микроволны попадают не во все кусочки одинаково. Поэтому тарелка может быть горячей, а середина холодной. Чтобы все прогрелось, нужно перемешать или подождать. Важно помнить, что не все продукты можно греть в микроволновке.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Микроволновка – это умный прибор. Она греет еду невидимыми волнами. Внутри работает магнетрон. Нужно соблюдать правила осторожности или советоваться со взрослыми. И тогда микроволновка станет твоим быстрым помощником. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: На Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Только хиты. Ловим ритм. МВ-радио. Слушаем лучшее. МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о звонках телефонных мошенников и что продадут на аукционе.
0: Новости.
1: Беларусь предлагает Казахстану активнее развивать производственную кооперацию. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на переговорах с казахстанским коллегой в Минске. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос почти на 24%. Беларусь заинтересована в закупках овощной продукции, металлопроката, технической серы и железнодорожного оборудования. Со своей стороны, наша страна готова предложить промышленную и сельхозпродукцию. За минувшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 45 преступлений с использованием информационных технологий. Сотрудники МВД заблокировали 6 фишинговых интернет-ресурсов и приостановили операции по 47 счетам. Чаще всего мошенники обманывают при покупке товаров в интернете и через звонки от имени должностных лиц. В милиции напоминают, при подозрительном звонке нужно прекратить разговор и сообщить по номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: Неизвестные ИИ-агенты попытались получить доступ к сайту правительства Канады. Атаке подверглась библиотека и архивы страны. Попытка взлома оказалась неудачной. Исследователи не исключают, что к инциденту причастны агенты OpenAI. Ранее компания признала аналогичные случаи в Австралии и США. Компания приостановила обучение новых моделей, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. В Беларуси с 1 октября можно заказывать дрова онлайн. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Заявки принимаются через Telegram-бот или на сайте предприятия «Белгослес». Оплатить заказ можно через систему ЕРИП. При личном визите в лесхоз на информационном стенде размещен QR-код для подачи заявки. Привычный способ покупки тоже сохраняется. Можно обратиться в лесничество. И в завершение выпуска аукционный дом Сотбис выставит на торги частную коллекцию из 12 картин импрессионистов и модернистов. Работы Ван Гога, Гогена, Ренуара и Сезанна последние полвека находились в собрании аргентинской меценатки Марии Ариетте де Блаке и ее супруга. Общая оценочная стоимость коллекции – 450 миллионов долларов. Торги пройдут в Нью-Йорке 18 ноября.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и России и какое авто разработали в Нидерландах.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Глава государства подчеркнул, что официальный Минск всегда готов развивать сотрудничество с Астаной. Например, Александр Лукашенко предложил усиливать взаимодействие в области машиностроения, сельского хозяйства и высоких технологий. Напомню, премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь для участия в Евразийском межправительственном совете. Беларусь входит в лидеры торговых партнеров Свердловской области России. Об этом рассказал замминистр региона. Товарооборот превышает 700 миллионов долларов. Впереди только Китай и Казахстан. Основу поставок составляет машиностроение. Также развивается сотрудничество в микроэлектронике и реализуется проект по производству гидравлики для БелАЗа взамен ушедшего Bosch.
0: К новостям в мире.
1: США организуют новую встречу стран НАТО. Об этом пишет издание «Политика». По информации журналистов, мероприятие пройдет в Польше в ноябре. Делегации будут обсуждать возможное развитие военного альянса. Вместе с тем, официальный Вашингтон не пригласил на встречу те государства, что вносят немалый вклад в работу сообщества. В их числе Великобритания, Франция и страны Балтии. Такая ситуация уже вызвала непонимание внутри НАТО. И к новостям в регионе. В Вологодском районе задержан житель Минска за незаконное выращивание конопли. На его даче милиция обнаружила 7 кустов растения. Также в квартире мужчины нашли банку с запрещенным веществом, пакет для фасовки и семена. Задержанный утверждает, что выращивал растения для собственного употребления, а упаковку использовал для сохранения аромата. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. И в завершении выпуска студенты из Нидерландов создали электромобиль, который очищает воздух во время движения. Он собирает вредные частицы от шин и тормозов. На небольшой скорости система улавливает до 42% таких частиц. Машина также легче обычной почти на 100 килограммов. А специальная программа подсказывает водителю, как ехать плавнее, чтобы меньше изнашивать шины. Проект весьма актуален. В Европе с ноября этого года вводят новые требования к выбросам от тормозов и шин.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Между делом на МВ радио.
1: Ну что, друзья, потеряли? А вот я и нашлась. Некроманова снова на связи. Всем привет. Значит, будем радоваться жизни, веселиться и с днем пожилого человека, и друг друга, и своих близких, бабушек, дедушек, мам, пап обязательно поздравлять. Чтобы улыбки не сходили у них с лица, чтобы здоровье не подводило. Также желаю вам, дорогие, новизны в каждом дне. Пусть жизнь каждый раз вас приятно удивляет и приносит что-то интересное. Вот прям как я в этом часе. Принесу кому-то два билета на потрясающую выставку «Небо-река». Оставайтесь и не пропустите условия.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: У каждого из нас должна быть светлая заветная мара. Ну а кто, скажите мне, не мечтает оказаться на выставке «Небо-река», тем более, что ее продлили до 8 ноября. И она, между прочим, больше не повторится, поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть о такой упущенной возможности. «Небо-река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки. Играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, есть у меня 2 билета на эту прекрасную выставку. И на нее, конечно же, можно сходить даже с любимыми бабушками, дедушками, мамами, папами. В общем, это для любого возраста будет интересно. Ну и в честь Дня пожилого человека, друзья, который мы сегодня дружно отмечаем, нашла песню, которая порадует, радует и будет радовать тоже представителей совершенно любого поколения. Вот пришли в гости к своей любимой бабуле или к своему дедушке, дули включили, и все подпеваете и танцуете. Конечно же, вы, возможно, уже догадались, что это Надежда Кадышева «Плывет веночек». Именно фрагменты этой песни мы будем слушать. В нем запикано одно слово. Ваша задача – догадаться, что за оно, и прислать его мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте, будете сегодня 39-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера. Какого

пляс, под ручки берите всех своих любимых, кто рядом случайным образом или не случайным оказался. И вот это состояние держите, в пятницу оно пригодится особенно, да? Итак, друзья, вижу, что полетели ваши ответы. Практически все заметила правильные. Ваша задача оказаться именно 39-м со своим сообщением. Еще раз напомню, Viber, Telegram 8029 10 10 307.

0: кстати, чтобы не чувствовать себя одиноким, надо делать свои будни насыщенными. Например, посещать интересные места, набираться новых впечатлений, ощущений. Например, на выставке «Небо-река», тем более, что ее продлили до 8 ноября. И, кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится, поэтому успейте посетить сейчас, чтобы потом не жалеть, что такое упустили. «Небо-река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают своим масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, что происходило некоторое время назад. Развернулась борьба, нешуточная, между прочим, за 2 билета на эту выставку. Под песню «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Фрагмент мы слушали, одно слово было запикано, и оно было «стою».
1: Правильный ответ.

0: главное было оказаться 39-м с правильным ответом. И с этим умудрилась справиться сегодня Елена. 2306, последние цифры номера. Леночка, мы вас поздравляем от души. Вам достаются 2 билета на потрясающую, невероятную, уникальную выставку «Небо-река». Обязательно не пропустите звонок или сообщение от нашего редактора. Расскажут вам, как и где забрать билеты, как ими воспользоваться. А потом обязательно расскажите, как все пройдет у вас.
1: Из песни слов выкинешь.

0: я вот вижу по его хитренькому взгляду, что он тоже уже много чего узнал и готов этим всем поделиться в новостях. Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. У меня не хитрый взгляд, у меня кристально чистый и желающий рассказать все самое интересное
0: так, давай,
1: нашим
0: как
1: слушателям.
0: На духу.
1: Да, но слушай, давай с тобой поговорим про то, как вообще можно готовиться, ну, наверное, уже не готовиться, а, собственно, пережидать осень. Вот кто-то любит это время года за то, что можно сделать там какао с маршмеллоу, зефирками, кто-то в плед кутается. Что у тебя? Вот какой план?
0: Слушай, я заказала на маркетплейсах себе просто ассортимент зонтов.
1: Так.
0: Вот, я вот начну подготовку с того, что мне нужен новый зонт. Потому что ты видел, какой у меня зонт.
1: Да,
0: все над ним смеются, мне все застебали, простите за выражение.
1: Он в отпуск бессрочно уйти.
0: Вот, поэтому я его отправлю куда-нибудь подальше, но пока вот выбираю новый.
1: Я тебя понимаю. Но я расскажу такую историю о том, как можно проводить осень по-особому. Вот если люди обычно стараются сбросить вес, особенно к лету, то медведи наоборот, они запасаются, чтобы хорошо провести спячку и потом выйти из нее полными сил и энергии. И вот недавно завершилось голосование на самого толстого медведя в одном регионе. И когда смотришь его фотографию, он такой упитанный, он такой довольный жизнью. Ну, просто светится от счастья. А кто там был победителем, я расскажу через несколько минут.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Беларусь выстроила довольно близкие отношения с Казахстаном. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с премьер-министром Центральноазиатского государства Алжасом Бектеновым. Александр Лукашенко подчеркнул, что две страны взаимодействуют на самом высоком уровне. По словам политика, сам лидер Казахстана Касым Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию отношений с официальным Минском. Премьер-министр Казахстана подтвердил, Астана оценивает Беларусь как доверенного союзника и партнера. Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Стоимость ряда табачных изделий изменилась на 5 или 10 копеек. Напомню, отечественные компании могут ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на выпускаемые или ввозимые сигареты и подобные им товары. Прошлое подорожание этой продукции произошло в июле.
2: К новостям в мире.
1: Как минимум 3 человека пострадали в результате инцидента в одной из военных жандармерий Польши. Происшествие зарегистрировали на юго-востоке страны. Два правоохранителя решили открыть ранее пришедший конверт из Германии. Однако после такого действия самочувствие специалистов ухудшилось, как и человека рядом с ними. Пострадавших направили в больницу, но позже отпустили, поскольку у них не было признаков отравления. В самой посылке не нашли каких-либо следов опасных веществ. Тем не менее, военные Польши расследуют произошедшее. К новостям регионов. Более 25 тысяч пожилых людей получают различные социальные услуги в Минской области. Такой информацией поделились в Минобласполкоме. Речь идет, например, о помощи по дому и уходу за человеком. В администрации отметили, что на территории центрального региона для граждан работает около 40 центров соцобслуживания и пансионатов. Они предоставляют необходимые услуги и позволяют пожилым людям осваивать новые навыки, например, по работе с компьютерами. И в завершение выпуска конкурс на самого толстого медведя прошел на Аляске. Такое онлайн-голосование проводит местный национальный заповедник каждый год. Специалисты отбирают фотографии животных и предлагают желающим оценить их степень подготовки к спячке. В этот раз победу одержал медведь по кличке Рюкзак. Он получил поддержку более чем 100 тысяч человек. Специалисты отмечают, что представитель фауны почти не агрессивен по сравнению с сородичами. Хищник обычно предпочитает ловить рыбу и старается не вступать в схватки с другими медведями.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Между делом здесь я, Ника Романова, и между делом именно сегодня, в первый день октября, Эстония умудрилась запретить транзит российского и белорусского зерна через свои порты. Глава местного МИД заявил и отметил, что Эстония в этом случае действует еще и вместе с Латвией и Литвой, чтобы закрыть транзит вот через все Балтийские потоки, понимаешь, со всех сторон. Ключевой нюанс – транзит российского зерна через Эстонию практически так отсутствует до запрета. А мера носит скорее превентивный характер на случай, если Россия начнет искать альтернативные маршруты в обход Черного моря. Странно, да, что запрет вводится на фоне падения грузооборота. А если транзита и так нет, то зачем, собственно, запрещать? Запретить то, чего не было, потерять то, что было. Но это еще так умудриться нужно. Но мы в этом часе будем исключительно, друзья мои, приобретать, например, билет в Пиксиленд. Не упустите игру «Факт или фейк» и заодно интуицию проверите.
0: Добавим драйва между делом.

0: сейчас в голове и сознании только одна мысль и одна задача. Это отправить одного из вас в Пиксиленд, в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, смотрите, не заблудитесь, и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червенский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: Итак, друзья, будет у меня для вас одна информация. Ваша задача предположить, это правда или ложь. Соответственно, я от вас жду ответ. Либо факт, либо фейк. К нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Будьте сегодня 39-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок, билет в Пиксиленд. Ну и поскольку сегодня наступил октябрь, стукнуло его первое число, у меня к вам вот такое вот задание. Название «октябрь» именно этого месяца происходит от латинского слова «окта», что значит «8», потому что в древнеримском календаре октябрь был 8-м месяцем. Вы верите этому или нет? Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Мне нужен от вас или факт, или фейк.
1: Факт.

0: Ну а дальше, друзья, не только больше, но и интереснее все, потому что партнер рубрики «Пикселенд» – развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейны с тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пикселенд» в ТРЦ «Червинский», третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: И кому-кому, только одному ж достанется билет в «Пикселенд». Давайте выяснять. Для начала выясним, правду или ложь я вам сегодня рассказывала. А речь шла об октябре, который вот, если вы вдруг только что проснулись, наступил первое число на календаре. И я вам тут вот заливала, что название «октябрь» происходит от латинского слова «окта», что значит «8». Все потому, что в древнеримском календаре он был 8-м месяцем. И да, друзья, все именно так и было, так как год начинался с марта, а 10-м он стал лишь после календарной реформы. Так что это факт, ответ мне именно такой нужен был от вас, причем 39-м по счету. С этим справилась Екатерина, 66-56, последние цифры номера. Екатерина, мы вас от души поздравляем, вы у нас от нашего лица, от МВ-радио, отправляйтесь в «Пикселенд», так что желаем вам очень интересно провести там время, а потом рассказать нам о том, как все прошло.
1: Факт

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что Беларусь создаст в Казахстане, а также как не стоит использовать нейросети.
0: Новости.
1: Беларусь и Казахстан связаны общими историческими событиями. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с премьер-министром Центральноазиатского государства Алжасом Бектеновым. В качестве примера Александр Лукашенко привел Великую Отечественную войну. Политик отметил, что многие казахстанцы помогали защищать Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Президент подчеркнул, что официальный Минск помнит о подвиге тех людей. И в продолжение темы. Компании Беларуси и Казахстана заключили новые соглашения. Это произошло на полях международной выставки «Иннопром Беларусь». Напомню, она идет в столице нашей страны. Общую сумму договоренности оценивают примерно в 80 миллионов долларов. Например, отечественные предприятия увеличат поставки мясной и молочной продукции в центральноазиатское государство. Также одно из предприятий Беларуси создаст в Казахстане мощности по выпуску резиновых напольных покрытий.
0: К новостям в мире.
1: США выдвинули новые требования Германии и Франции. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, ситуация вращается вокруг запасов дизельного топлива официальных Берлина и Парижа. Вашингтон желает, чтобы его союзники направили горючее на мировые рынки. Таким образом, Белый дом надеется снизить цены на ресурс, особенно на своей территории. В случае отказа США готовы приостановить поставки дизеля другим странам. Этот шаг уже может негативно сказаться на государствах Европы. К новостям регионов. Число пожилых волонтеров растет в Минской области каждый год. Об этом рассказали в Минобласполкоме. Речь идет о добровольцах в возрасте от 60 лет. Как отметили в администрации, сейчас число таких помощников уже превышает отметку в 1000 человек. Они участвуют в различных инициативах. В их числе помощь инвалидам и одиноким гражданам, развитие туризма и создание творческих мастерских. Также пожилые люди помогают передавать белорусские традиции новым поколениям. И в завершение выпуска. Житель Сингапура может попасть в тюрьму за фото от нейросети. Мужчина создал изображение с крокодилом на берегу одного из водохранилищ. Затем герой истории отправил снимок коллеге. Однако позже правоохранителям города сообщили о хищнике в акватории. Специалистам пришлось закрыть локацию и обыскивать ее. Позже эксперты выяснили, что имеют дело с поддельным изображением. Полиция выявила создателя фото и выдвинула ему обвинение. Мужчине грозит крупный штраф и потенциальное лишение свободы на срок до 10 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Дневной сеанс.
1: Сегодня Международный день пожилых людей. Дата, призванная разрушать стереотипы о беспомощности старшего поколения. А знаете, какой сериал делает это лучше всего? Конечно, «Убийство в одном здании». Он с самого начала ломает шаблоны. Это детективный сериал, в котором расследование ведут милейшие старички. Их роли блестяще исполняют Стив Мартин, которому на минуточку 81 год, и Мартин Шорт, 76 лет. Их герои – это двое пожилых мужчин, обожающих подкасты о настоящих преступлениях. И вот однажды они решают расследовать убийство в своем доме. Вместе с юной особой героиней Селены Гомес они создают один из самых успешных подкастов True Crime в Нью-Йорке. Они такие разные. Чарльз – бывшая звезда телесериалов, немного неуклюжий, но с острым умом. Оливер – эксцентричный бродвейский режиссер, который постоянно балансирует на грани финансового краха, но никогда не теряет оптимизма. Вместе они доказывают, возраст не помеха для приключений, опасности и раскрытия самых запутанных дел. Они не сидят в креслах-качалках, они расследуют убийства, записывают подкасты и регулярно попадают в опасные передряги. При этом ворчат друг на друга и подкалывают. Их возраст не ограничение, а суперсила. Жизненный опыт, знание человеческой природы и умение замечать детали, которые часто упускает молодежь. Это идеальная иллюстрация того, что долголетие может быть не проблемой, а захватывающим приключением. Это детектив-комедия с хорошим юмором. Я его обожаю, с удовольствием пересмотрю заново. Интересен будет, между прочим, для всех поколений. Кстати, в декабре обещают выход 6-го сезона. Так что как раз есть время осилить предыдущие 5. Посмотрите «Убийство в одном здании», а потом расскажите мне об этом.
0: Дневной сеанс.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Вот чтобы осенью шелестеть не только листьями, но и деньгами, по четвергам мы с коллегами обычно пьем кофе с корицей. Помогает, но это не точно. Главное – верить. Вот как сейчас мне уже пора, кстати, делать паузу, выпить чашечку и передать пульт управления эфиром. Вики Красовской, ждите ее в «Как дома» шоу. Уверена, вы прекрасно проведете время и найдете о чем поговорить. А у меня на сегодня все. Здесь была я, Ника Романова. Услышимся завтра в полдень. Пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие деньги подделывают мошенники и что обнаружили в Турции.
0: Новости.
1: Заседание Совета министров союзного государства проходит в столице Беларуси. В мероприятии принимает участие глава правительства нашей страны Александр Турчин. Он отметил, что сотрудничество официальных Минска и Москвы продолжает развиваться. Например, за 8 месяцев года товарооборот между странами вырос на 20%. Руководитель подчеркнул, что аналогичная тенденция заметна и в сфере услуг. Так, Беларусь и Россия постоянно используют компетенции друг друга в строительстве, транспорте и IT-технологиях. Банки Беларуси выявили 235 поддельных денежных знаков. Такой статистикой за первые 6 месяцев года поделились в Национальном банке. Среди фальшивых денег было около 200 банкнот и свыше 20 монет. Чаще всего преступники стараются сымитировать доллары США. На них приходится 2/3 от всех недействительных платежных средств. Также специалисты стали значительно чаще выявлять фальшивые евро.
0: К новостям в мире.
1: Производство стали в Евросоюзе находится на исторически низком уровне. Об этом пишет издание Financial Times. Журналисты отмечают, что сообщество является единственным из всех крупных регионов, кто снижает объемы выпуска ресурса. Ситуацию объясняют рядом факторов, в их числе пошлины со стороны США, острая конкуренция с китайскими компаниями и высокие цены на энергоносители. Специалисты отмечают, высокая стоимость стали может привести к удорожанию многих товаров в Европе. Новостям регионов. Незаконный склад патронов нашли у пожилого жителя Минского района. Правоохранители приехали в дом мужчины по вызову о семейно-бытовом конфликте. Однако специалисты заметили в здании более 500 различных боеприпасов. Все опасные предметы изъяли и направили на экспертизу. Мужчине может грозить длительное лишение свободы. И в завершение выпуска. Руины ранее неизвестного поселения обнаружили в Турции. Открытие совершили на востоке страны. Местные водолазы исследовали крупное озеро Ван. В нем довольно сложно ориентироваться из-за огромного количества осадочных частиц. Однако специалисты смогли заметить на дне огромное сооружение круглой формы и длинную стену из каменных блоков. Ученые полагают, что возраст руин может достигать 40 тысяч лет. Потенциально объекты могут быть частью исчезнувшего города. Исследователи намерены изучать руины, чтобы лучше понять их историю.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Чудо не случилось. В сети гуляют новости, что концерт Канье Уэста точно отменили. Петербургский комитет по культуре заявил, что не получил заявку на согласование. Без этой заявки концерт провести невозможно. Правила действуют еще со времен коронавируса, и публичные мероприятия без них не организуются. Купившие билеты прямо сейчас мечутся и подают жалобы, потому что до сих пор непонятно, вернут за них деньги или нет. И как именно?
1: Смотрим.
3: А тем временем в соцсетях сейчас обсуждают новый iPhone 18 Pro в цвете бургундии. Напомню, бургундия – это темно-красный с фиолетовым отливом. В сети его уже сравнили с бабушкиным ретро-гарнитуром в ванной. Те самые бордовые унитазы и раковины из прошлого. Шутка набрала больше 100 тысяч лайков. И на этом фоне второй тренд. Сколько бутылок гранатового сока можно купить вместо того самого айфона? Немного арифметики и правильный ответ – около 1000 бутылок. Причем годовалого запаса гранатового сока. Тоже, между прочим, премиального. А что выберете вы?
1: Слушаем.
3: И в интернетах сейчас обсуждают новый релиз Holiday Boy – Never Die. И это, пожалуй, один из самых неожиданных поворотов в его дискографии. Впервые артист полностью перешел на английский язык. И, судя по всему, не просто так. Песня получилась о сильных чувствах, душевной боли и бессмертии настоящей любви. В общем-то, о том, как чувство к другому человеку одновременно и спасает, и сжигает изнутри. Песня без привычных гитарных запилов, к которым мы привыкли по пожарам и хулиганке. Скорее гипнотический, на грани R&B и атмосферного попа. В комментариях пишет, что песня звучит надрывно и попадает в самое сердце. Кто-то даже сравнил биты с сердцебиением. И это, кажется, очень точное описание. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: радио Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать предпринимателям и как люди готовятся покорять Луну.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия реализуют множество проектов импортозамещения. Об этом рассказал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. По его словам, речь идет о выполнении практически 25 инициатив. Например, компании двух стран работают над созданием электробуса. Все его компоненты должны производить на территории официальных Минска и Москвы. Также Беларусь и Россия намерены сформировать совместное предприятия по выпуску и ремонту подземной горной техники. Конкурс инвестпроектов малого и среднего бизнеса проходит в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Состязание организовал Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Структура готова поддержать инициативы компаний в определенных направлениях. Например, речь идет о создании импортозамещающих производств и внедрении новых технологий. Лучшим проектом в таких категориях готовы выдать займы и лизинг имущества на льготных условиях. Все подробности можно узнать на сайте Минэкономики.
0: К новостям в мире.
1: США строят новые заводы по выпуску систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, ситуация связана с конфликтом официального Вашингтона с Ираном. Боевые действия истощили запасы перехватчиков и других подобных средств у американских сил. Новые предприятия должны ускорить производство боеприпасов и защитных комплексов. Например, на завод намерены производить зенитные системы «Патриот». Новостям регионов. Марафон по скандинавской ходьбе среди пожилых людей прошел в Минской области. Мероприятие организовали в Дзержинске. Туда приехали более 200 человек со всего центрального региона. В рамках события также организовали диалоговую площадку в формате круглого стола. В ней приняли участие представители советов пожилых граждан Минской области. Они обсуждали решения наиболее важных тем для пожилых людей центрального региона. И в завершение выпуска. Агентство НАСА продолжает подготовку к созданию постоянной базы на Луне. Недавно ведомство утвердило реализацию трех новых исследовательских проектов. Например, один из них предполагает размещение особой научной станции в районе Южного полюса спутника. Комплекс должен фиксировать падение микрометеоритов, колебания грунта и даже лунотрясения. Собираемая информация позволит лучше приспособить будущее сооружение к долговременной эксплуатации в условиях Луны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем привет! На часах 17:10, у микрофона Вика Красовская. И пока вы пробираетесь сквозь вечерний Минск, у меня для вас новости. Оказывается, вышло масштабное исследование. Ученые сравнили 93 страны и выяснили потрясающую вещь. Чем больше в государстве кошек, тем счастливее люди. Пушистые официально признаны одним из главных факторов человеческого счастья. Связь котов с уровнем счастья составляет аж 62%. Выше оказался только уровень дохода. То есть деньги влияют на нас на 78% больше. Вы понимаете? Коты по силе влияния на наше настроение практически догнали деньги. Так что, дорогие мои, официально фиксируем. Отныне у каждого из нас должно быть два главных актива. Деньги на карте и кот на диване. Ну, если с первым пунктом в конце месяца бывает сложно, то второй актив организовать гораздо проще. Срочно инвестируем в пушистый капитал и ловим законные гормоны радости. Ну а я 3 часа проведу вместе с вами, разыграю подарки, новости тоже расскажу, в общем, попляшем, поговорим вместе с вами. Не забывайте, привет и поздравления я принимаю в наш эфирный чат 8029 1010 307. Не забывайте также подписываться на наш инстаграм-аккаунт, ловите по ярко-розовому логотипу. Ну и никуда не переключайтесь, впереди игра «Перепелка», где я разыграю билет в мир иллюзий.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше

0: Новое радио. Перепелка.
1: Ну вот ни для кого не секрет, что каждый человек в своей голове создает свой собственный мир, там живет, существует, и никогда не залезешь в чужую голову и не поймешь, как выглядит его мир. Но у меня есть решение для людей, которые, ну, не умеют или не любят фантазировать, и нет у него никаких иллюзий. Я предлагаю очутиться в мире иллюзий. Это специальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждет локация, абсолютно новая, в стиле «Алисы в стране чудес». Вот представьте себе те самые ощущения, когда вы оказываетесь в этой сказке. Также 20 разнообразных фотозон, интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Поэтому, друзья, если вам не хватает каких-то сказочных моментов, участвуйте прямо сейчас в игре под названием «Перепелка». Что будет происходить? Искусственный интеллект переделал популярный хит, подскажу, он достаточно винтажный, с таким налетом, что пришлось мне взять пластинку, смахнуть пыль и попросить сказать: вот давай переделывай. Он с радостью сделал песню в абсолютно другом стиле, абсолютно в другом темпе, но при этом оставил оригинальные слова. Ваша задача — догадаться, кто песню спел, и прислать ответы либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307. Победит, конечно же, самый шустрый. Первое сообщение с правильным ответом будет победным. Ну что, задание?

0: что искусственного интеллекта зовут Горшок, ну вы и так сами все поняли, в каком стиле создана эта песня. 8029-10-10-307, жду правильные ответы.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть» за шинами к нам. Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Что, друзья, выбрала я песню с большой историей, многогранными версиями, которые вы наверняка слышали и в караоке-клубах, когда женщины приходят и говорят: я хочу вот эту песню спеть. И я знаю почему, потому что она очень хорошо отражает наше душевное состояние. Да-да, ну почему-то так мне захотелось, я так решила и взяла песню, которая у многих вызвала недоумение, почему она прозвучала в такой максимально рокерской версии, потому что искусственный интеллект делает все, что захочет. Мы выделяем ему буквально несколько минут в эфире, чтобы он, так скажем, оторвался. В общем, контролируем его на все возможные действия. Он переделал популярный хит, мы включили. Ваша задача была догадаться. Давайте напомним, как это было.

0: дискотеках, но песня наверняка слышалась вам, с вами где-то на каком-то, не знаю, может быть, даже танцевальном месте, ну, не знаю. В общем, у вас свои ассоциации, у меня свои. Татьяна Овсиенко спела эту песню, называется «Капитан», победительница найдена. Девушка, которая первая прислала правильный ответ, зовут ее Наталья, последние цифры номера 0675. Наталья, вы отправляетесь в мир иллюзий. Я уверена, что вы там здорово проведете время, найдете локацию в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где вы сможете окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. У вас есть билет, который принесет массу положительных эмоций. С вами обязательно свяжется наш редактор, расскажет, где, когда забрать свой подарок. Ну а мы двигаемся дальше, тем более на часах 17:35. Впереди новости из Эстонии, что там происходит на их дорогах. Ну а потом и про наши поговорим, есть ли пробки в любимой столице.
1: Как дома шоу на МВ Радио.

еще раз всем добрый вечер, кто на Минской волне проводит это замечательное время. Бабья осень, бабье лето. Ну, неважно, как я назвала, главное, вы поняли мой посыл. Но у меня есть новость погорячее. Кто вот, вот если вы сейчас стоите в Минской пробке и ворчите, что что-то не так там с асфальтом, хотя я не знаю таких людей, можете выдыхать. У нас вообще все идеально. А вот в Эстонии придумали, кажется, самый гениальный геополитический маневр века. Рассказываю. Там официально решили урезать бюджет на ремонт дорог, внимание, на 14 миллионов евро. Зачем? Правильно, чтобы отдать эти миллионы на оборонные расходы. Министр инфраструктуры так прямо и сказал: приоритеты изменились, затягиваем пояса. Но вы только вдумайтесь, какой тонкий стратегический расчет. Зачем тратиться на сложную военную технику, если можно просто перестать ремонтировать дороги, и любой потенциальный противник посмотрит на эти ямы и вообще и перенесет на неопределенный срок, срок стройки и решит, что ай, тут уже и так все захвачено, разрушено и вообще не надо. Враг просто пройдет мимо, ему просто это станет, ну, неинтересно. Он застрянет на первой же выбоине, и что дальше? Поэтому эстонским водителям, вот мне как-то по-человечески их больше жалко, придется тренировать их подвеску, тратить больше денег на свои автомобили и осваивать экстремальное вождение ради высшей цели. Поэтому, друзья, мы двигаемся дальше, нас точно ничто не остановит. У нас, кстати, вот на проспекте идеальный асфальт, я обожаю там ездить. Ну и сегодня расскажу, кстати, есть пробки в Минске или отсутствуют. Мы все прекрасно знаем, что не везде можно сегодня с легкостью добраться, но бывают такие ситуации. Это нас точно не огорчит и не расстроит, потому что масса транспортных развязок, по которым можно добраться из точки А в точку Б. Ну и вы тоже никуда не уходите. В начале этого часа в студии появится Артем Титов с актуальными и свежими новостями. У микрофона Вика Красовская. Всем доброго, легкого и нескучного вечера.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
2: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
3: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как сотрудничают Беларусь и Россия, а также что может появиться у американских военных.
0: Новости.
1: Беларусь ведет переговоры с США о поставках калийных удобрений. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, диалог идет через специального посланника американского лидера Джона Коула. Глава ведомства подчеркнул, что официальные Минск и Вашингтон обсуждают и другие темы сотрудничества, кроме калийных удобрений. Министр надеется, что переговоры продвинутся в относительно скором времени. Беларусь и Россия подготовили комплекс мер по углублению интеграции на ближайшие 3 года. Об этом стало известно по итогам очередного заседания Совета министров союзного государства. Подробностями поделился глава российского правительства Михаил Мишустин. По его словам, официальные Минск и Москва намерены укреплять взаимодействие по ряду направлений, в их числе промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образования и исследования космоса.
0: К новостям в мире.
1: Власти Великобритании досрочно освободили некоторых заключенных из-за переполненности тюрем. Об этом пишет одно из крупнейших изданий страны The Telegraph. По информации журналистов, речь идет примерно о 700 человек. Ранее их осудили за кражи и совершение насилия. Преступников выпустили, поскольку в тюрьмах Соединенного Королевства практически нет мест для новых заключенных. Ситуация с освобождениями уже вызывает беспокойство в некоторых странах Евросоюза. К новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки начались в Минской области. Власти центрального региона сообщают, что люди активно покупают на мероприятиях различные товары. Лидером продаж можно назвать картофель. В общей сложности фермеры и хозяйства реализовали 20 тонн такого корнеплода во время ярмарок на минувших выходных. Примерно столько же люди купили свеклы, моркови, капусты и лука. Напомню, ярмарки в Минской области будут идти до 1 ноября включительно каждые выходные. И в завершение выпуска. Военно-морские силы США закупят 30 беспилотных кораблей. Об этом пишет издание TWZ. По информации журналистов, официальный Вашингтон заказал производство крупных дронов у нескольких компаний. Среднюю стоимость каждого аппарата оценивают в 40 миллионов долларов. Какое вооружение будут нести беспилотники, пока неизвестно. Американские военные должны получить первые боевые машины примерно через год.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: 18.10, Минская волна на связи, у микрофона Вика Красовская, и самое время поговорить, есть ли пробки в нашем Минске. 6 баллов, говорит сервис Яндекс, они, можно сказать, улетучиваются, и это прекрасная новость, но все же есть ДТП и сложные участки дорог. Например, на улице Железнодорожной произошло ДТП недалеко от пересечения с проспектом Жукова. Небольшая пробка имеется в районе площади Франтишка Богушевича, стоит не Мига, стоит Клара Цеткин и стоит Бобруйская практически вся. На Могилевской имеется тоже пробка, на Пушкинской, на пересечении Притыцкого и Пушкина, и на Кальварийской. Далее несколько ДТП на улице Шаранговича. Да, друзья, и там образовалась тоже достаточно большая и длинная пробка. Внутренняя сторона Кольцевой, это ДТП, я вижу, серьезнейшее, потому что съезд от Лошицы до Кижеватого затруднен. И как-то на Партизанском проспекте не очень хорошо сейчас, недалеко от пересечения с улицей Ванеева, ДТП, серьезный затор, и далее в сторону Серебрянки тоже ДТП. Как-то сегодня вообще серьезно. На Маяковского, Свердлова, там тоже я вижу ДТП. В районе, конечно, Комаровки тоже имеются пробки, но ДТП хорошо, что нет. И это хорошая новость, друзья. Вика Красовская, как я уже сказала, вместе с вами еще 2 часа проведу. Привет и поздравления, если хотите сделать доброе, приятное сегодняшний день пожилого человека. Поздравьте родных, близких, позвоните, сделайте приятное. Тем более погода шепчет, и музыки у нас предостаточно. И главное, подарки не заканчиваются. Совсем скоро разыграю билеты в музыкальный театр. Если вы давно там не были, рекомендую сходить. Ну а в финале часа расскажу, кто покусал Дональда Трампа. Уверена, вы не догадаетесь.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Друзья, если вы не запланировали, чем будете заниматься уже в это воскресенье, я рекомендую отправиться в музыкальный театр на оперетту. Не просто оперетту, а блистательную оперетту «Герцогиня из Чикаго». Взбалмошная американская миллиардерша решает купить себе целое королевство вместе с принцем. Ну, мне нравится уже сюжет. Но в старой, доброй Европе ее дерзкий план сталкивается с вековыми традициями. Смогут ли доллары победить настоящее чувство? И какая музыка победит в этом поединке? Зажигательный фокстрот и элегантный венский вальс. В общем, обязательно приходите к «Герцогине из Чикаго». У меня 2 билета. Если вы знаете, с кем отправиться, делайте погромче и участвуйте в игре «Что не так у шефа». По вечерам я люблю готовить. Ну, как минимум виртуально, на настоящей кухне я не успеваю, и это прекрасно. Зато у вас есть возможность приготовить что-то необычное. Тем более сезон баклажанов у нас в Минске вовсю. На любой рынок зайди в магазин, баклажаны смотрят, улыбаются и говорят: «Съешь меня». Ну, а кто я такая, чтобы отказать в этом удовольствии, даже если сама, честно, наверное, в этом сезоне их и не ела. А вы успеете еще. И поэтому напоминаю правила. Я зачитаю рецепт этого невероятного блюда. Сегодня у нас будет салат. Да-да-да, тот самый вкусный, азиатский немножечко. Добавляю что-то лишнее, как всегда. Ну, а вы должны догадаться, кто первым пришлет правильный ответ, тот станет победителем. Вот не будем сильно долго мудрить. Ну что, поехали.
0: Что не так у шефа?
1: Берем спелые баклажаны, чистим от кожуры, режем кубиками, обильно обливаем их обваливаем в кукурузном крахмале и обжариваем во фритюре. Выкладываем готовые баклажаны в миску и добавляем томаты, кинзу. Обязательно заправляем соусом из тертого хрена, азиатским соусом, сладким чили и обжаренным кунжутом. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сказано, о баклажанах речь пошла, все мы уже объелись кабачками, кто-то готовил тыквенный суп-пюре, ну а вот баклажаны почему-то оказались у нас на дальней полочке, где-то в холодильнике, где-то грустили, и я решила, а почему бы не приготовить азиатский шедевр, те самые баклажаны в хрустящей корочке, которая понравится даже тем людям, которые их не едят. Конечно же, я добавила что-то лишнее, и это оказался тертый хрен, он не идет. Вот классический состав этого рецепта. Потому что, внимание, в оригинальной заправке к хрустящим баклажанам используется соус чили, достаточно сладкий, кунжутное масло или соевый соус. А вот наш любимый хрен полностью убьет нежный азиатский вкус блюда. Многие догадались, ну кто-то подумал, что там кинза лишняя, кто-то обжаренный кунжут недолюбливает, а хотя он идет в классический состав. Кому-то не понравился томат и даже кукурузный крахмал. Кстати, в нем обваливают непосредственно баклажаны. Попробуйте повторить у себя дома, будет вкусным. Ну, а вот победительница с легкостью была найдена. И первое сообщение с правильным ответом прилетело от девушки по имени Юлия. Последние цифры номера 6704. Юлия, благодаря тому, что вы разбираетесь вот в этом рецепте, любите баклажаны, я почти уверена в этом, вы еще и отправитесь в музыкальный театр 4 октября на блистательную оперетту «Герцогиня из Чикаго». Обязательно приходите, это история о том, как высокомерие уступает место истинной любви, а мы всегда за любовь, тем более на «Минской волне». У вас 2 билета, рекомендую отметить «Минскую волну», когда вы окажетесь там, нам приятно, ну а вы станете суперзвездой, обязательно в Инстаграм перепостим. Друзья, ну а я совсем скоро вернусь в эфир и расскажу, кто укусил Дональда Трампа.
1: Легко и спокойно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Ну а теперь перенесемся за океан, где американские политики столкнулись с угрозой посерьезнее, чем дефицит бюджета или предвыборные дебаты. Их начали нещадно кусать. Угу. Президент США Дональд Трамп подписал, пожалуй, самый эпичный исполнительный указ года. Он официально поручил сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%, а клещей на 50% к 2028 году. Спасать Белый дом от кровопийц будут целой коалиции министры внутренних дел, сельского хозяйства и глава агентства по охране окружающей среды. Вы только представьте эти совещания на высшем уровне. Господин президент, у нас проблемы с инфляцией. Забудьте об инфляции, меня укусил азиатский тигровый комар. Срочно вызовите Пентагон. И ведь Трамп обещал осушить Вашингтонское болото. Теперь мы знаем, что он имел в виду буквально. Болото осушат, чтобы комарам негде было плодиться. А бороться с ними будут высокими биотехнологиями. Например, выпускать специальных бесплодных самцов, которые заменят обычных. То есть даже у насекомых в Вашингтоне начнутся проблемы с личной жизнью по государственному указу. Кстати, поговаривают, что на этом фоне Трамп не прочь смягчить санкции. И я его понимаю, если американские биотехнологии не справятся с комарами к 2028 году, придется закупать, ну, у нас такие проверенные временем средства. Баночки с бальзамом «Звездочка» и легендарные советские мухобойки. Я уверена, что у каждого из нас она еще хранится дома. В общем, против них и ни один инвазивный вид не устоял. Ну, а у нас на Минской волне тепло, у нас хорошо, комары не кусают, уже вроде как уснули. И мы продолжаем двигаться дальше. В начале часа появится в студии Артем Титов с актуальными новостями. Ну, а я еще целый час проведу вместе с вами. Зайдите в Инстаграм, проголосуйте. Тема очень интересна, про первое свидание мы будем с вами общаться. Расскажите, какое оно было у вас с вашим близким человеком, с которым вы живете уже долгую, счастливую жизнь. Можете и в Инстаграм написать, а можете и в Вайбер, Телеграм по номеру 8029 1010 307.
1: Как дома шоу на

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. Выбираем любимое.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены построить Беларусь и Россия и какие очки вышли на рынок.
0: Новости.
1: Почти 300 человек получили гражданство Беларуси. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Паспорта республики получат практически люди из 30 государств. В их числе Россия, Украина, Казахстан, Молдова и Вьетнам. Вместе с тем президент отклонил заявления некоторых просителей гражданства. Они неоднократно нарушали законы Беларуси. Новый железнодорожный путь намерены построить между столицами Беларуси и России. Соответствующую договоренность заключили Министерство транспорта двух стран. Документ предполагает создание высокоскоростной магистрали длиной около 700 километров. Поезда смогут двигаться по ней со скоростью до 400 километров в час. Таким образом, из Минска в Москву можно будет добраться примерно за 3 часа. Тем не менее, проект находится на ранней стадии реализации. Строительство магистрали станет возможно только после ряда оценочных и проектировочных работ.
0: К новостям в мире.
1: Эстония ввела запрет на транзит зерна из России и Беларуси через свои порты. Соответствующее решение приняло правительство Прибалтийской республики. Официальный Таллин поясняет свое решение солидарностью с позициями Латвии и Литвы. Вместе с тем специалисты отмечают, Россия практически не использует гавани Эстонии для перевозки зерна. В свою очередь Кремль считает, что новое ограничение только усилит дефицит продовольствия в мире. Запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах вступил в силу в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве сельского хозяйства. Ограничение будет действовать до середины апреля. Меру называют необходимой для защиты популяции водных обитателей. Напомню, зимовальными ямами называют те участки водоемов, где рыбы пережидают холодное время года. В таких локациях пока нельзя вести как любительский, так и промысловый лов. Все подробности можно узнать на сайте министерства. И в завершение выпуска. Первые в своем роде очки для одновременного улучшения зрения и слуха вышли на рынок. Аксессуар выпустил крупный франко-итальянский холдинг. Прибор обладает системой направленных микрофонов для улавливания и усиления речи собеседника. Затем звук идет к ушам через встроенные в дужки динамики. Также через очки можно принимать телефонные звонки. Кроме того, в них можно установить оптические линзы под зрение владельца. Цена новинки пока остается неизвестной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, продолжаем греться. Наше вечернее «Как дома» шоу. С вами я, Вика Красовская. И я заставлю всех одиноких парней и девушек нашего города включить громкость на максимум. Ловите новость дня. В Сингапуре запустили государственный сервис знакомств, где первое свидание полностью оплачивает правительство. Вы не ослышались. Власти Сингапура устали бороться с падением рождаемости и взяли Амура на госслужбу. Работают все строго. Анкета проверяется через местные там госуслуги какие-то. Никакого фейка там, там все по-настоящему, все проверяется, и фотографии даже 10-летней давности не пройдет. А алгоритм сам подбирает вам строго одного партнера. Никаких бесконечных вот этих там понравился, не понравился и так далее. Вам дают 72 часа на ответ. Ну, тоже нормальный такой срок. Если вы оба говорите «да», система отправляет вас в специальное заведение. Вы присылаете совместное селфи в качестве отчета и, ну, все подтверждаете, что вы встретились. Пока это тестируют на госслужащих в Сингапуре, но скоро откроют для всех. И у меня, знаете, какой вопрос назрел. Первое свидание, какое оно у вас было и каким оно должно быть? Вот, в общем, такие варианты ответа. Кто платит, тот и решает. Делим счет пополам, подарок обязателен или никаких подарков на первом свидании. То есть я знаю, что у всех оно проходило по-разному. Многие девчонки рассказывают, что парень принес ту самую знаменитую розочку в пакете целлофановом, и она там как-то не дожила до финала свидания. Кто-то вспоминает о том, что парень предложил счет пополам, ну а кто-то женился и прекрасно себя чувствует на протяжении уже 20 совместных лет прожитых. И даже с детьми. Поэтому пишите, какое у вас было первое свидание, может быть, какие-то яркие сообщения, и в целом ваше мнение по поводу него. Кто платит, дарит ли подарки друг другу, парень и девушка. Девчонки, кстати, тоже могут какие-то сувениры на первом свидании приносить. Ну, мало ли что. В общем, 8029-1010-307 – это студийный Вайбер и Телеграм. Пишите туда ваши версии, а я чуть позже вернусь и расскажу, что написали нам в директ Инстаграма. Туда, кстати, тоже можно отправить свое сообщение.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: начнется новый сезон.
1: Минская волна. Батл мнений.
2: Ну что, друзья, сегодня разбираем мы вечную классику. Вот на по косточкам, как угодно, потому что первые свидания были у всех. Есть что вспомнить, есть что рассказать. И я предложила вам варианты. Первое свидание – это кто платит, тот и решает. Второй вариант – делим счет пополам, есть и такие. Третий – даже подарок обязателен. Или вообще никаких подарков на первом свидании. И вообще оно должно быть максимально нейтральным. Там где-нибудь погуляли вокруг кинотеатра 500 тысяч кругов или покормили уточек где-нибудь, ну и разошлись. Но многие девушки почему-то так не считают, ну как минимум. Минимум требует ресторан, ну и так далее. В общем, и по поводу этому я задала вопрос. Есть такая позиция, кто платит, тот решает. Если, например, мужчина на себя берет все расходы, он автоматически избавляет девушку от неловкого момента с кошельком в финале вечера. К тому же, это отличный шанс для парня показать свои организаторские способности. Сам выбрал место, сам забронировал, сам все разрулил. Ну, в общем, девчонки-то все любят. А девушке остается только расслабиться и блистать. Но минус тут тоже имеется, потому что девчонки всегда чувствуют, что они что-то должны в ответ, для кого не секрет. А еще бывает, что мужчина позвал, например, в стейкхаус, а она вегетарианка, и уже целых 3 года, и тоже как бы не совсем. Хотя сейчас в ресторанах есть абсолютно разные варианты и для вегетарианцев, и для мясоедов. Ну, а вот вариант «делим счет пополам» самый такой спорный всегда. Гимн современности и независимости. Есть люди, которые любят это дело, делить счет пополам. Вы встретились как 2 абсолютно равных человека, пообщались, честно разделили чек на 2 и разошлись с легким сердцем. Никто никому ничего не должен. Если свидание окажется провальным, никто не будет корить себя за потраченные деньги или чувствовать себя как-то неловко. Ну, знаете, я эту позицию процентов на 30 могу понять, потому что иногда проще заплатить за свою чашечку кофе и потом заблокировать человека, и чтобы он тебе не писал никогда. А тут как бы, ну, есть моменты неловкости и неудобства. Но и против есть версия, что у многих парней и девушек такой подход напрочь убивает всю романтическую искру. Свидание мгновенно превращается в деловую встречу. И этот процесс, когда в конце вечера судорожно высчитываете на калькуляторе, кто съел больше сухариков, а кто выпил лишнюю чашку чая. Поэтому финансовая составляющая имеет значение, но мы все-таки выросли, наверное, в таком более патриархальном обществе и привыкли, что мужчины платят всегда за девушку на первом свидании. Но я, как женская половина, мыслю, могут написать мужчины свои мнения, свои сообщения 8029-1010-307, это Viber и Telegram. Как у вас проходили первое свидание, чуть позже вернусь и все зачитаю.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шоу мнений.
1: Ну что, друзья, обсуждаем сегодня тему первых свиданий. Какие они у вас были? Есть что вспомнить или есть что вспомнить, но нечего написать. Но спасибо за сообщение тех людей, которые не постеснялись и не побоялись вспомнить первое свидание. Например, такие как Ольга. Решила перед свиданием произвести впечатление, надела шикарное облегающее платье и туфли на огромных шпильках. Парень пригласил меня погулять в парке. Все бы ничего, но он свернул на очень романтичную, в кавычках, по его словам, каменистую тропинку. В итоге я споткнулась, эпично улетела в кусты, порвала платье и сломала каблук. Но парень не растерялся, донес меня на руках до ближайшего травмпункта. Вместе уже 3 года. Ну вот тут же результат важен. А уже как там, ну, коленка зажила, я уверена, платье новое.

0: маркер, и сразу понимаешь, твой человек или не твой. Много историй, как девушки рассказывают, что парень чуть ли не заставляет платить за кофе. Еще, ну, к сожалению, все скатывается в денежный эквивалент. Но я считаю, что все должно мериться именно нормальными отношениями. Ты сразу чувствуешь, твой человек, ну или просто ты понимаешь, вы погуляли и попрощались, больше никогда не увидитесь. Ну, а мы с вами обязательно услышимся через несколько минут. Я расскажу, какая погода планируется на завтра.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Ну что, друзья, батл мне не завершился. Я поздравляю всех, кто поучаствовал и сказал, что первое свидание все-таки это хорошо. Ну а я расскажу о том, какая погода планируется на завтра на территории нашей страны по информации Белгидромета. Бабье лето продолжается. Это прекрасная новость. Никаких осадков не планируется на территории нашей страны. Температура воздуха минимальная ночью 1,8. Но местами в воздухе и на почве заморозки от 0 до минус 2. Максимальная температура воздуха днем от 14 до 21 градуса тепла. Ночью в Минске от 4 до 6 тепла, а вот днем воздух прогреется от 17 до 19. Погода будет ясная, но, как мы понимаем, контрасты температур продолжаются. Не забываем брать с собой теплые куртки и солнцезащитные очки. И желательно, чтобы футболка была, потому что на жарком осеннем солнце можно даже немного и подзагореть. Ну, а я с вами прощаюсь. Завтра в 17.00 обязательно включайте «Как дома» шоу. Будем обсуждать интересные новости, разыгрывать подарки. И тем более пятница, она уже предполагает к приятному времяпрепровождению. Ну, с вами я была, Вика Красовская. Как всегда, желаю классного, легкого, доброго и нескучного вечера. Согревайтесь вместе с нами.
1: «Как дома» шоу на МВ-радио. МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочное, малиновое, минское.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Утром и ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Утром и ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Утром и ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Утром и ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит 5 градусов по Цельсию, днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.